вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
1: 6 часов и 40.

0: нас. Ну что?
1: Да, погодка так.
0: А что, нормально? Это нормально.
1: Если ты уже приехал на авто, то да. Насколько это нормальная погода?
0: Нормально. Я, знаешь, я люблю перемены.
1: Да. 10 дней дождей. Как, нормально?
0: Сейчас обещают?
1: Да.
0: Вполне, Наташка.
1: Супер.
0: Я в отпуск хожу. 10 дней дождей? Да. Замечательно.
1: Ты выбрал идеальное время. Лучше просто готов. Не придумать. До следующего воскресенья.
0: Ну вот. Ребят, держитесь.
1: Круто.
0: Сделал
1: все, что смог. Я сделал все.
0: Не все. У меня еще сегодня дневная смена.
1: Сегодня будет куражиться по полной.
0: Я буду куражиться, да. Ой.
1: Так, наши чат-ботики тут немножечко сломались, я смотрю.
0: Ну ладно.
1: Видишь, такие вот они и есть, все. Ломаются, забывают.
0: Какой же чат-ботик сломался?
1: Некоторые. Все до сих пор 4 июня, а сегодня уже 5.
0: Ну что, починим. Слушай, ну что, классно. Пятница. Uh-huh. Да, у нас сегодня, у нас вообще сегодня свободный день. Мы можем делать, что хотим в эфире. Uh-huh. Что сейчас, что потом. У нас сегодня ни гостей, ни обязанностей, ни обязательств, ничего. Ни конкурсов, ничего. Натаха, что будем делать?
1: Не знаю.
0: Песни петь.
1: Это точно.
0: Танцевать.
1: В ближайшее время однозначно.
0: Да. Ребят, что предлагаете? Как у вас? Как что у вас классного вокруг вас происходит? Все пишите. Что, как погодка? Говорят, температура в море 16 градусов. Нормально?
1: Ого! Кто говорит? Тот, кто не выжил?
0: Ну, не везде, говорит. Где-то 14, где-то 16. Зайдешь, ну, где-то, нигде, наверное, на первой мели. 14.
1: Это уже лучше, по-моему, чем вообще в прошлом году было.
0: Нет, потому что в прошлом году я купался в море, было норм. Ну, где-то в июле.
1: Это хорошо.
0: Нежные твои поцелуи. Кстати, важный вопрос. Где был тополиный пух? Жара июнь или жара июль?
1: Мы проведем.

0: безопасности дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Valsts Celi.
1: Цель обращает ваше внимание. На государственных автодорогах идут ремонтные работы. На 53 участках водителям стоит учитывать ограничение движения и дополнительное время в пути. 6 июня в районе Плявенец пройдет веломарафон, из-за чего возможно кратковременное ограничение движения на трассе А6 и на дороге П-78. Итак, теперь про основные затруднения. Итак, на Даугавпилсском шоссе А6 несколько участков со светофорами установлены, и ограничение скорости, дополнительное время в пути 20-40 минут. А4

0: каждом направлении и возможны пробки. О любых осложнениях на национальных дорогах просим тебя сообщать по круглосуточному бесплатному информационному телефону 830-5555, а также через аккаунты компании в социальных сетях X и Facebook.
1: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Vans Cele. Top Radio. All-time favorites.

0: Yes.
1: Что? Видишь, люди уже делают предположение. Говорят, я знаю, почему сегодня испортилась погода, как сегодня день города в Даугавпилсе.
2: А, да нет, ну вы что?
1: Гуляние
2: а
1: может... прекрасное, запланированное.
2: А может, в Даугавпилсе нормальная погода сейчас, нет?
1: Ну, все равно паспорт. Дожди пока что, кстати, во второй половине дня не ожидается. Ну, про погоду мы расскажем совсем скоро. Ну, ничего хорошего.
2: Ладно, вы там держитесь.
1: Ничего солнечного. Ничего из того, что мы хотели и чего ожидали.
2: Ну, вроде в воскресенье что-то там обещали, передумали уже тоже.
1: Все передумали. Все передумали. Ближайшие 10 дней передумали, поэтому, да.
2: Ну, еще есть у них шанс еще раз передумать.
1: Единственное, на что остается, вот надеюсь, что, насколько я понимаю, там бесплатный концерт будет, да?
2: Не, всегда, ну, обычно. Здрасте, это всегда, да, конечно. Да, Даугавпилс, поздравляем с праздником города. Надеюсь, что у вас...
1: Наслаждайтесь всем бесплатно.
2: Да, там, наслаждаюсь всеми мероприятиями.
1: Запоминайте этот приятный момент.
2: Который есть, да. Ну, вот
1: так. Это приятную секунду.
2: В этот раз погода не синхронизируется с нашими пожеланиями, она больше как-то с календарем более-менее еще синхронно идем, но ничего. Ладно, что ж, Даугавпилс прекрасный город, обожаем Даугавпилс, всем привет даугавпилчанам, кто собирается туда ехать на выходные праздновать праздник города, тоже поздравляем.
1: Всем поздравляем!
2: Нам же, как бы, поздравлять-то это наше все. Мы продолжим и поздравлять, и слушать музыку, может быть, даже поздравлять и ставить музыку для качества поздравлений. Диджей Жуков, «Одинокий голубь», на карниз за окнем. Это 10-я строчка нашей топ-20-ки.
1: Вообще не сомневалась в этой песне.
2: Да,
1: вообще!
2: Еще 5 лет пройдет, еще раз появится новый ремикс, и еще раз окажется в нашем топе.
1: 100%.
3: Прямо сейчас.
4: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20.
5: Место номер 10.

0: Один сайт по продаже билетов ввел новую капчу. Там надо было писать время.
1: Опять новые правила?
0: Нет. Ну, проверка на бота, да, просто. Чтобы всякие перекупы с помощью ботов не скупали билеты. Вводится капча, которую ты должен пройти, чтобы доказать, что ты человек. Ну, все нормально. Короче, как обычно. Мы это все знаем. А капча была заключалась в следующем. Нужно было написать, сколько время. И циферблат часов. До того момента все работало, классно, все. То есть пишется там, допустим, полшестого.
1: На данный
0: пишешь,
1: момент там...
0: Да, 15.30, да. Все, okay. Там, ну, полшестого, 15.30. Я нормально засыпался только что.
1: Да,
0: не прошел. Но все было нормально до того момента, пока на этой сайте не появились билеты на концерт группы BTS.
1: И?
0: А фанаты BTS возрастом, ну, чтобы ты понимала, зумерского возраста.
1: Да.
0: А зумеры ты не знают, сколько стрелок, сколько времени на часах,
1: да
0: на стрелочных.
1: Что, серьезно?
0: Короче, они в ярости не могли пройти эту капчу. Они рефрешили страницу в надежде, что попадется точное время, хотя бы 15.00 когда-нибудь. Оно никак им не попадалось. Они, короче, многие не смогли купить билеты просто.
1: Ты серьезно? Да. Все так плохо, не разбираются в часах?
0: Да. И
1: что еще будет? В чем они еще не
0: в полном
1: смогут?
0: Отчаянии дети остались, не смогли пройти капчу на робота.
1: Совсем недавно на один из наших коллег рассказывал про топ овощей. Возможно, для них это стало
0: нормально.
1: Чем-то новеньким.
0: Да. Ну, топ овощей.
1: Кто-то взял
0: тема.
1: И записал.
0: Это нормально. Короче, капчу. Если хотите. Но это next level. Это капча от зумеров. Ну, ты же представляешь, как классно.
1: Да.
0: То есть зайдут, ты ставишь, проверка на возраст. Не надо. Нажмите, если тебе уже есть 18 лет. Вот эти все сайты.
1: Все, хватит.
0: Не надо, просто напиши, сколько время. Смог написать? Заходи, пожалуйста. Наслаждайся странами видео для взрослых.
1: Не написал, заходи, понятно. А эти старички пусть идут.
0: Или так.
1: Какой-нибудь караоке-бар.
0: Или так. Старичков попробуй проведи.

0: А вот зумеров теперь оказалось легко. Ребят, чьи дети не шарят за стрелки? Я знаю, что наших в школе учили. Я просто знаю, чему научили. Они, правда, сейчас спят, но я могу их разбудить ради этого. Спросить, сколько время здесь? Давайте проверим, если у кого-то дети под рукой есть. Как они там стрелки?
1: Ориентируются еще?
0: По стрелочным часам еще способны ориентироваться?

Здравствуйте, в эту пятницу, 5 июня, в Латвии ожидается пасмурная погода. В курсе восточном, видимо, центральной части нашей страны. И в столице пройдут даже дожди, местами сильные, а в Латгале день пройдет без существенных осадков. В курсе температура воздуха составит до плюс 17 градусов. В Латгале, восточном, видимо, центральной части нашей страны и столице столбики термометра покажут плюс 21, плюс 24 градуса. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.

0: Это Роя и трек Left, Right, Left, Right. И он, кстати, в топ-20 на 17 месте. Ну а также Сигал или Оук с треком With You. Это то, что мы услышим скоро. 2,5 минуты, и мы продолжаем.
1: До 30 июня. В магазинах Айбе лучшие предложения. Томатный соус Спилва 510 граммов. Всего 1 евро 39 центов. Шашлык из куриного мяса в маринаде кебаб от Резекнес Галяс Комбинац 800 граммов 4 евро 99 центов. Плавленый сыр Зинтерс классический 200 граммов разные виды. Всего 1 евро 69 центов. Айбе. Всегда под рукой.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Касину Кай выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка, рабочая ширина 46 сантиметров, 199 евро. Мойка высокого давления Стэнли, 89,99. Пятиместный комплект садовой мебели, всего 299 евро. Касину Кай. Предложения действуют в магазинах Касину Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
4: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга черешня 1 килограмм 7,49. Свиной карбонат 1 килограмм 3,79. И творог 550 грамм 2,59. Lidl стоит того.
5: Stihl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk, iegādājoties Stihl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
6: Es negribu turiet.
7: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
8: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīp svītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
10: Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.eu/lv.

0: Так, слушай, я ехал в машине, смотрю в соседнем, ну, я заглядываю уже.
1: Да.
0: Мне же интересно, что люди чем занимаются. Кстати, очень многие просто на каждом светофоре залипают в телефоне. Нормально.
1: Это понятно.
0: Ладно, ну черт с ним.
1: Ты некоторые осуждающие взгляды бросал в этом направлении?
0: Да ничего там уже бросать. Человек, не буду не терять ни секунды времени. Даже пока говорит красный, я полистаю ленту. Я проведу. Ну так человек верит, что он с пользой его проводит. Ну ладно, пускай так и будет. Знаешь, типа, я же получаю важную информацию.
1: Там сразу видно, что очень многие отвечают.
0: Конечно. Так вот, насчет тех, кто работает.
1: Да.
0: Один мужик сидит в машине и громко разговаривает.

0: разговаривает явно по громкой связи, да, в телефоне, да, то есть разговаривает и так активно, то есть явно, ну, не то чтобы ругается, либо очень-очень активно доказывает свою какую-то позицию, да, либо что-то выясняет важное, либо прям, ну, вот прям ругается. Я что-то так подумал, думаю... А я утром так не могу. Я утром вот максимально соглашаюсь, а днем уже могу, к вечеру могу ругаться вот запросто, да?
1: То есть ты не из тех, кого вообще можно уломать на то, что нужно вечером. Обычно просто вечером все уставшие. И тогда да-да-да-да-да, все, мы так и сделаем, да-да-да-да-да, обязательно.
0: Ну, вечером
1: у тебя получается, что с утра.
0: Нет, если меня что-то раздражает, я не буду это сдерживать вечером. Поэтому, а утром, ну, у моего терпения хватит вообще абсолютно на все. В любом случае, да, думаю, я не буду себе портить настроение утром и сейчас что-то важное выяснять. Я ставлю это... На день.
1: День — это время для ругани.
0: Да.
1: Не утро, запомните.
0: Ну, это ругани, споров, да, дискуссий таких горячих. Вот когда для тебя время? Утро, день или вечер? Для тебя,
1: или
0: Наташа.
1: Или 24 на 7.
0: О, да, ты, конечно.
1: Если уже кто-то завелся, то тут уже вообще не важно, какое время года.
0: Ну, и давай, значит, завелся или не завелся. Быстро наши радиослушатели написали по поводу циферблата часов, насколько кто разбирается, говорит. Моей бывшей жене 29, она не умеет определять время по стрелочным. Так что это не только от зумеров защита, но и тех, кому меньше 30. Ну, ну и что?
1: Но зато сколько любви в этом сообщении.
0: Бывший? По-моему, нет. Племянник в часах вроде разбирается, а вот спичками не умеет пользоваться, пишет наши радиослушатели. Вот такая тоже проблемка существует, друзья. Ладно, что ж, спасибо за сообщение.
1: Разберемся с этим.

0: Я думаю, то, что мы вчера должны были обсудить, не обсудили, потому что мы просто об этом ничего не знали. Джейсон Стэтхэм будет играть камео в фильме, который называется «Джейсон Стэтхэм украл мой байк». Выйдет он в следующем году, в августе, через год, да? Больше, чем через год.
1: Я очень люблю его...
0: Дэвид Линч снимает.
1: Вместе с его парой, они такие классные, но как актером.
0: Короче, он и будет играть, знаешь, кого? Джейсона Стэтхэма. Суперзвезду мирового масштаба Джейсона Стэтхэма. И, ну, видимо, у
1: Муж
0: него...
1: Муж нормально платит за это.
0: Видимо, он будет, да, украдет свой байк или чей-то байк. Дэвид Линч снимает съемки...
1: Еще и Дэвид Линч.
0: Да.
1: Это же отличный режиссер.
0: Завершается.
1: Как это так вообще?
0: Бюджет фильма 80 миллионов.
1: Из них 78 на...
0: Джейсона Стэтхэма.
1: Ну, да.
0: И два на байк. Который
1: я не знаю,
0: украл.
1: Видимо, он очень хороший парень, раз его продолжают снимать, потому что, ну,
0: что
1: может, мне одной кажется, что там и актерские игры, и... Ну, мне кажется, что он как актер, ну, очень плох. Он классный, как мужик. Он такой красивый, статный, у него потрясающая жена, все, у них такая семья, круто.
0: Видишь, я тебе не мешаю.
1: Но как актер, не знаю.
0: Потому что если
1: Дэвид
0: ты...
1: Дэвид Линч...
0: Джейсон Стэтхэм. И тебе не нравится?
1: А тебе он нравится как актер?
0: Да.
1: Реально нравится?
0: Ну да, все в порядке.
1: Все в порядке?
0: Ну, для своих ролей он вполне. Он достаточно брутальный.
1: Что не одинаковый, то, что он вообще...
0: Ну да, да, он не меняет. Ну и что? Ну, так, ну, это такая роль, ну, такой вот образ, такой он нужен. Его же приглашают. Понимаешь, это не тот случай, когда ты приглашаешь Джейсона Стэтхэма.
1: А почему ты не рассказал про фильм «Пчеловод 2», который выйдет в 2017 году?
0: Выйдет в 2017 году?
1: Ой, в 2027.
0: А, «Пчеловод 2», да?
1: Да.
0: Ну, не знаю.
1: «Пчеловод 1» ты уже с ним посмотрел?
0: Нет. Не, ну, слушай, ну...
1: Ты не в списке фанатов.
0: Тебе не должны быть все фильмы прям шедевры. Ну, некоторые были классные.
1: «Монстр глубины», Мэг, акула. Здесь что-то очень страшное. Тут что-то происходит. И, слава богу, он спасает людей. От огромной акулы. Ну, то есть, ну, эти же фильмы, они живут. Понимаешь, люди после этого, они, ну, да, не возвращаются вообще в нормальное кино. Как его решил снять Дэвид Линч? Ну, есть некоторые вещи, в которые лучше, ну, не совершать эту сделку с дьяволом и...
0: Но это не хуже, чем Том Харди и Веном, я тебе хочу сказать. Ну,
1: да?
0: Для меня лично,
1: но, по-моему,
0: да,
1: он хотя бы заработал.
0: Кто? Том Харди?
1: Да.
0: Так, а что, ты думаешь, это не заработает?
1: Ну, этот заработает, да. Тоже прав. Ты тоже прав.
0: Мы, знаешь, мы можем, как говорит один, да не один, многие говорят, что как бы собака лает, ковараны идет. Коваран идет, да-да-да. Вот именно так. Так и говорят, причем люди с плохой дикцией. Все, доброе утро, друзья.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Yes.
4: Доброе утро, страна. Ой, бочки-то мои, тут я только подняла ручки.
3: Так, ты чего? Все, подняла ручки. Давление скакануло.
4: Меня что-то защемило. Так.
3: Сейчас.
4: Все, доброе утро, я.
3: Доброе утро, страна.
4: И так будет, но не сейчас.
3: Все чаще и чаще.
4: Мне, кстати, тело болит после тренировки.
3: Да.
4: Да, что у тебя с твоим спортзалом, про который ты рассказываешь всю неделю?
3: Ну, у меня немножечко тоже болит тело после тренировки. Ну, так, немножечко.
4: Которая была или которая не состоялась?
3: Позавчера. Здесь, кстати, в круглосуточном Наташа зале.
4: Да.
3: Тренажерном. Прикинь.
4: А ты спросил вообще, кто-то реально ходит ночью?
3: Ну, единственный способ проверить, это сходить ночью, посмотреть. Кто-то ходит ночью в залы.
4: Мне, честно говоря, очень интересно.
3: Угу.
4: Это такой, наверное, самый какой-то накачанный человек. Или тот, кто ненавидит людей.
3: Ну, я хочу сказать, что я... у меня все меньше и меньше желания ходить именно вот в утром. Ну, я вот после эфира пошел.
4: Да. Тебе не понравилось, да?
3: Не понравилось. Все слишком накачанные. Все слишком...
4: А, с утра все накачанные?
3: Очень хорошо выглядят.
4: Те, которые перед работой?
3: Те самые, да, людям. Только те, которые вот, ну, типа, явно там уже не один год ходят в зал. И регулярно кто-то на фарме там, скорее всего.
4: Нет, Андрей, ты не прав. Это просто у них генетика.
3: Да-да-да. Широкая кость.
4: Им повезло.
3: Да, им повезло, да.
4: А делают вид, что не жрут, что тренируются регулярно.
3: 100%. 100%.
4: Не-не-не.
3: Люди с хорошей генетикой почему-то как можно чаще...
4: Ходят в зал. Зачем?
3: Да, перестаньте. Еще. А вот вечером ты вот таких вот толстячков
4: можно... Они там генетический тест сдают просто.
3: Да-да-да. А вечером уже, пожалуйста, тебе вот на выбор, как говорится, любых комплекций люди. Все пришли. Те, кто к лету готовятся сейчас уже такие, ой, уже 5 дней опоздал. Ну ничего.
4: Да тут ничего, и на 10 дней вперед тут одни дожди, так что не переживайте.
3: Да.
4: Вот пишет, смотри, в Даугавпилсе один круглосуточный зал, и ночью там 5-7 человек. Всегда есть.
3: Ну
4: чем
3: вот.
4: Они занимаются? Чем они занимаются?
3: Что это за зал?
4: Что это за зал? Вы не указали, что это тренажер.
3: Это танцевальный зал.
4: О, назовем это так. Ночное танго.
3: Ночное. Ладно, не, ну я говорю, то есть просто, что тренажерные залы сейчас круглосуточные направо-налево, и пожалуйста тебе, я не знаю, во всех, но видишь, вот в Даугавпилсе единственном занимаются все.
4: Все 5-7 человек.
3: Все 5-7 человек, которые хотят именно ночь. Но есть потребность, есть предложение, видишь, как говорится. Ладно, что ж, друзья, для спорта, Наташка, нету ограничений по времени.
4: Нету.
3: Понятно тебе?
4: Нету.
3: Как и для музыки на Топ-Радио, друзья. Вот вам.

0: Стивен Прюит. Ты знаешь, кто такой Стивен Прюит?
1: Видимо, сейчас узнаю.
0: Стивен Прюит.
1: Спроси, хочу ли я узнать, кто это такой?
0: Как ты думаешь, сколько ему лет?
1: Сколько ему лет?
0: Стивен Прюит. Ему 42 года. 42 года. Ну, это очень близко. Да.
1: Давай, еще репосы будут?
0: Нет. Живет в Сан-Антонио. Почему этот человек важен для нас?
1: Где живет?
0: Да. США. Конечно, гражданство США у него, если тебя это интересует. Я узнала про Стивена Прюита из Википедии, потому что этот человек к ней приложил не одну свою руку. Оказывается, именно Стивен Прюит исправил и отредактировал больше 6 миллионов правок в Википедии, наш любимый.
1: Он их просто удалял.
0: 6 миллионов правок в Википедии.
1: А как это считает? Ну, 6 миллионов символов или как посчитать?
0: Нет, именно статей. Он редактирует статьи.
1: Он 6 миллионов раз нажал на типа редактировать и исправил.
0: Исправлял, да. Это практически вообще треть всей интернет-энциклопедии нашей любимой.
1: То есть ты заходишь, допустим,
0: ну вот человек всю свою жизнь посвящает этому.
1: Редактирование Википедии.
0: Да.
1: Это не...
0: Да, он дарит свои знания. Он, естественно, язык.
1: Знаешь, как ему повезло? Потому что до этого его страстью было исправлять телефонный справочник.
0: Исправлять, возможно...
1: Берешь, звонишь по номеру телефона. Здравствуйте. По этому номеру телефона все еще живет этот человек? Нет, исправляем.
0: Вычеркиваем.
1: Ну, так хотя бы так. Хотя бы так.
0: Представляешь? Человек так безвозмездно. Он же о нем так мало знают. Ты даже не знал до того, как я тебе начала рассказывать, что его зовут Стивен Прюит.
1: Что ему 42.
0: Что он такой молодец.
1: Давай я угадаю, что он холост. Да.
0: Он холост.
1: У него нет детей, правильно?
0: У него нет детей.
1: Да,
0: подожди, давай зайдем на его страничку в Википедии. Итак, он ее явно отредактировал.
1: 100%. И не раз. Скорее всего, миллионов так 6 раз.
0: Итак, он указался тем, что он известен как автор, написавший около 35 тысяч статей и сделавший более 5 миллионов 800 правок в Википедии на безвозмездной основе, подчеркнул сам Стивен Прюит. Мне за это не платили.
1: Сказал, если бы мне платили доллар за каждую правку, я бы был сейчас 6-миллионным миллионером.
0: Конечно, да. Но его отметил журнал Time, да, тоже бесплатно, судя по всему. Да. Просто внес его в список 25 самых влиятельных в интернете людей. По их версии он говорит, молодец, Стивен Прюит, продолжай делать все в том же духе.
1: Ты очень влиятельный и очень молодец.
0: Ты очень влиятельный, ты молодец. Да, главное, ни в коем случае не проси за это денег.
1: Да.
0: Слушай, началось все вообще с того, что он...
1: А он не хочет работать на топ-радио, слушай?
0: Он нам пригодился бы. Ты что, такой человек всем нужен. Единственное, что ты представляешь, как он бы тебя замучил с какими-нибудь ударениями.
1: Феномен или феномен?
0: Все. Стоило бы тебе только задать вопрос сразу же Стивен Прюит в игре.
1: Но он бы сначала бы мне звонил, а потом Зиверт. Как ты, девочка, феномен? Неправильно.
0: Не, ну, конечно, браво, супер, что есть такие люди, которые свои знания, которые получили где-то, видимо, пока не было девушки, и получали.
1: И продолжают получать, по всей видимости. Ладно.
0: Да. Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию, узнать там какие-то хорошие, полезные, нужные для нас факты.
1: Положиться. Правильное окончание, а не как многие делают сейчас.
0: Положить?
1: Современные люди, да.
0: На все знания?
1: Это неправильно. А правильно положиться. Коса Лакоста и на ночь дали на топ радио.
0: Стивен Прюит!
1: Да.
0: Спасибо
1: молодец.
0: Тебе.
1: Молодец.
0: Что ты не положил в свое время?
1: Ага. Может, нечего было? Блин, да что же мы... Не получается
0: зачем?
1: Похвалить.
0: Мы же хотели, да.
1: Тиесто, Бриана Грейс и Beautiful Place. Это седьмая строчка нашей двадцатки. Услышим ее скоро.

0: Dienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99 €. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99 €. Lidl стоит того.
3: Для мощного лета выбирай Теле2.

0: Я не знаю, что сказать. Ох уж эти мужики, или ох уж эти женщины, или ох уж эти малолетние спортсмены. Ну, короче, все из этого подходит. Речь пройдет про Ямаля. Ямаль, помнишь?
1: Ну,
0: кто такой Ямаль?
1: Ну, да.
0: Лидер спорта. Пани, Ямаль.
1: Он не лидер, ну ладно.
0: Но он лидер.
1: Ну, хорошо, он молодой, дарование, как
0: да,
1: многие называют,
0: вот
1: Ямаль.
0: Лидер. Ладно. Считается, что за ним сейчас очень многие люди идут, и вообще зрители.
1: Да, кто за ним идет? Девочки там за ним ходят только.
0: Ну, слушай,
1: пока
0: есть конкретная. Конкретная его девушка Инесс.
1: Да.
0: И Ямаль сейчас потребовал особые условия на чемпионате мира 2026 года ради именно своей девушки Инесс.
1: Угу. Ну?
0: Он хочет, чтобы...
1: У него была девушка.
0: Чтобы у него, да, чтобы у него была девушка, и она была все время рядом с ним. То есть,
1: да.
0: Чтобы предоставили какую-то отдельную комнату.
1: Я думал уже, знаешь, я хочу, чтобы она была все время рядом с ним в штрафной площадке на поле.
0: Это следующее. Я думаю, это будет на чемпионате мира какого тогда там?
1: Ну да.
0: 28-го или раз в два года, или как там получается. Короче, он считает, что
1: да.
0: она, это часть, очень такая важная часть его поддержки да, и психологического комфорта во время турнира.
1: Так.
0: Поэтому Инесс должна быть рядом.
1: Ты должна рядом быть.
0: Что скажешь?
1: Ты должна все помыть.
0: Отдельная комната. Ты думаешь, что там она будет именно этим заниматься? Что-то мыть?
1: Отдельная комната для нее, для него.
0: Да.
1: Ну, я проверял.
0: Да.
1: Слушай, ну нормальные требования. Как он себя ведет уже как суперзвезда. Он уже...
0: Да но... кто, слушай, никто из суперзвезд не тащил своих жен...
1: Да ладно, там кто-то, кого только Роналду не тащил.
0: В отдельных комнатах?
1: Да перестань, там весь этаж для Роналду организовали в Дубаях.
0: Это вообще никак не было связано с чемпионатом мира и вообще футболом.
1: Это да, не, с футболом.
0: Это совершенно другие тусовки.
1: Не-не-не.
0: Там ты можешь тащить кого угодно.
1: Не, ну были, почему ты так думаешь, что нет? Ну там разные чудачки были.
0: Ой, Ямаль, девушка должна быть на трибуне, сидит, пожалуйста, тебе тут поддерживает.
1: Ну есть такое.
0: Ну,
1: есть, да, есть там целые вип-зоны для жен. Ну, так это нормально
0: нам
1: все.
0: Нам нужно
1: ну,
0: есть, Дима. Где Дима?
1: Просто...
0: Ты очень плохо поддерживаешь эту тему.
1: Ну, я что могу сказать?
0: Что, хочешь?
1: Ты просто... Те какие-то нотки зависти я слышу сейчас.
0: Во мне?
1: Да, да,
0: что я хочу в комнатку к Ямалю?
1: Естественно. Я хочу тоже, чтобы ездить с мужем на отдельную комнату. Что? Я не знаю, какие. Нормальные желания у пацана?
0: Все, ты серьезно сейчас?
1: Ну, что? Чемпионат мира, он долго же, он больше месяца. И что, как, они видятся, что ли, не будут?
0: Божечки, ну как же так? Сразу видно, они не в браке. 15 лет.
1: Да. У него сейчас романтик, конфетно-букетный период.
0: Ямаль,
1: у нее, скорее всего, не у него.
0: Ты сейчас свою вот эту вот в комнатке в этой оставишь, и ее оттуда потом не выпрешь.

0: Так, есть вопрос теперь к тебе, Наталья. Ты должна на них отвечать. Ты будешь отвечать сейчас
1: да,
0: за всех.
1: Да, Емаль, я готова отправиться в эту комнату.
0: Нет. Все, нет, забыли. Теперь я иду на ту территорию, в которой не шарю, как
1: давай.
0: Ты поступила. Я хочу за собачников поговорить. Вы что, с ума сошли? Вечеринка для собак.
1: Да, вчерашняя?
0: Вчерашняя, да. Вчерашняя вечеринка для собак.
1: Ты знаешь, сколько...
0: Доги стайл называлась. Нет. Вечеринка.
1: Вчера был пикник для корги в Риге.
0: Да, пожалуйста. Нет, это потом ты расскажешь. Я тебе про другую рассказываю. Мероприятие. 276 питомцев пришли. Была бассейнная вечеринка. Для них попала в книгу рекордов Гиннесса.
1: Ага.
0: Да, пул-парти, потому что животные могли плавать в бассейне, есть угощения, пить из поилок, проходить осмотр у ветеринара. Для щенков, для щенков был отдельный детский бассейн.
1: Ты моя прелесть.
0: Хозяева потом посвящали мастер-классы по оказанию сердечно-легочной реанимации. Ну что это такое? И говорят, мы в восторге от того, что мы попали в книгу рекордов Гиннесса. Это поистине уникальный момент. Так где ты прошло-то вообще? В Штатах, да, где-то?
1: Ну, слушай,
0: в американском городке.
1: Я не знаю, а кто-то из наших слушателей был в

0: на пикнике корги. Мне прислало, наверное, человек 20. Просто ну, тебе нужно туда идти.
1: Ну, расскажи тебе теперь про это мероприятие.
0: Ну, я не была, нет, просто меня скидывали, и вчера оно состоялось. Ага. Мы сейчас даже посмотрим, может, ну, наверняка на наших новостных порталах должно было появиться. Просто мало ли кто-нибудь со своей корги уже туда ходил.
1: Пикник корги, да?
0: Пикник по корги, да, было вчера.
1: А чем отличается от обычного пикника?
0: Что там очень много корги. Что без корги ты на этот пикник не попадешь.
1: Можно с чужой корги.
0: С чужой можно,
1: можно,
0: да, конечно.
1: Можно похоже на корги, или...
0: А что, например?
1: Ну, я не чистая корги, а на половину корги.
0: Чисто грязная. Чисто грязная корги.
1: Загримированная под корги.
0: Все можно, мы вообще не против.
1: Ну, в Вильнюсе проходил, я знаю, но это было когда
0: еще? В Вильнюсе проходил холодный суп фестиваль.
1: А возможно, они объединили.
0: Ох уж эти фиолетовые корги.
1: Да, ну действительно, два дня назад... Нет, вчера был Международный день корги.
0: Да.
1: Глобальный World Corgi Day,
0: да,
1: Zoom In,
0: да,
1: в котором одновременно
0: говорю.
1: Встретится сообщество любителей корги из разных стран,
0: да,
1: мира, они созвонятся по Zoom.
0: Да.
1: Чтобы что? Посмотрите, какая у меня корги. Так это в Вильнюсе было, Наталья.
0: Нет, пикник был у нас.
1: Ладно. Ну, они звонили по Zoom в Вильнюс, значит.
0: Ну, по Zoom, возможно, да.
1: Кто
0: а
1: был?
0: Пикник точно был у нас.
1: Есть у нас такие... Видишь, Наташка, не все...
0: Не все собачники, да?
1: Как? Не все... Не, может быть, и может, и были, но почему-то там что-то такое происходило, о чем они просто стесняются признаваться, что там были, видишь?
0: Я тебя поняла.

0: не раз о том, что у него была кошка.
1: Так, опять.
0: Да. И этой кошке он завещал чуть больше миллиона. 1 300 000 на ее пожизненный уход.
1: Да-да-да. Мы тоже...
0: Да-да-да-да. Только все, прошло уже 7 лет, а кошка ничего не получила. До сих пор. Вообще удивительно, что...
1: живут?
0: Я удивительно, что эта кошка до сих пор жива. Да. 7 лет прошло. 7 лет, Карл.
1: Ну, тот человек, который ждет, скорее всего, я не удивлюсь, если выяснится, да, что кошка будет дожидаться этого наследства столько, сколько нужно.
0: Под капельницами.
1: Нужно будет, да, 20 лет, она будет 20 лет дожидаться. 30, значит, 30. 40, значит, 40.
0: Ну, то есть тебя интересует, с кем сейчас живет кошка и кто же вместе с ней ждет этого наследства, правильно?
1: И та же ли это кошка?

0: Это очень сильно похоже, потому что мы все смотрели... Мы все смотрели фильм «Знакомство с родителями». Там коты можно было подменить, покрасив хвост.
1: Короче, сейчас кошечка, которую зовут Шупет, живет у бывшей домработницы Лагерфельда.
0: Понятно.
1: А оформление наследства превратилось просто в настоящую юридическую битву. Никто кошечке ничего не хочет давать.
0: Так, да. Аргументируй это чем?
1: Ничем. Короче, тянут просто все судебные разбирательства, и все до сих пор выплаты не оформлены, вот эти юридические споры, потому что...
0: Ну, о чем там спорить? Дайте кошке денег, все.
1: Я тоже не могу понять. Вообще...
0: Кошмар.
1: Ужасно, да. И что рассказывает сейчас бывшая домработница? Я хочу быть абсолютно откровенной. На сегодняшний день мы не получили абсолютно ничего.
0: Так она, значит, все-таки, да?
1: Да. Пришлось нанять дорогостоящих адвокатов, чтобы оформить наследство на мое имя и обеспечить надлежащее соблюдение пожеланий Карла.
0: Вот в чем дело. Все,
1: ну, так.
0: Все думают, что, на, что, думают, что, ну, как бы, давайте поменяем домработницу. Она говорит, как, в смысле? Ну, это понятно. Да.
1: Не, кошку действительно называли там в свое время самой богатой кошкой в мире, а что теперь? Ну, ничего, понимаешь? У нее были коллаборации с модными проектами.
0: Сколько там, сколько миллионов?
1: А, не так много, 1 300 000.
0: 1 300 000? Да. Не, ну, не так мало, я тебе хочу сказать. И в этот момент домработница, которая говорит, где мой, ну, типа, уже теперь она так думает, мой 1 300 000, потому кошка 300, не вечная.
1: 300 тысяч она, скорее всего, уже потратила на юристов, поэтому одна. Значит, где мой миллион?
0: А я жду. Они говорят, а ты кто? Она говорит, я домработница. Говорит, так давайте наймем новую домработницу. И в этот момент, знаешь, типа, вакансия вдруг стала невероятно популярной. Там, значит, я, пожалуйста, и бизнесмены готовы стать домработниками, домработницами.
1: Да, кто готов следить бесплатно за кошкой?
0: Да,
1: 7
0: да,
1: лет
0: да.
1: уже прошло.
0: Владельцы больших бизнесов, там, крупный менеджер, инвестор, все говорят, мы готовы быть домработницами. Невероятно популярная вакансия оказалась.
1: Не знаю, бедная кошечка.
0: Как только кошки задолжали.
1: Это же нечестно, но хотел человек подарить своей кошке, отдать, это его право.
0: Ну, есть сомнения в ее финансовой грамотности, ну, и кошки, и домработница, скорее всего, я не знаю.
2: Утреннее шоу.

0: Stunners. No a takže novinka od Kygo. On your mind. Heaven on your mind. Через пару минут продолжим именно с этим треком. Оставайся с нами.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитцкас дарбибс вейцаем.
2: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
3: О, это уже звучит хорошо.
2: Филе ментая жареное.
3: Отлично.
2: И сырники.
3: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
2: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
3: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо, твой рецепт силы.
4: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
5: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
6: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
7: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
8: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
9: Nu, labi, 4.
10: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
9: Pagi, ko?
11: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: немного о том, о чем говорится в этой песне, вреди здоровью, как говорится. Да, Дэвид Гетта, Хайпотон, Walked Away. Это 9-я строчка нашей двадцатки. Сегодня вечером результаты без Литвинова. Я не знаю, как, но узнаем каким-то образом, что он нам приготовил на этот случай. Он же в отпуске. Леди Гага и Дойче и Runaway. Эти треки, которые мы услышим скоро.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга черешня 1 килограмм 7,49. Свиной карбонат 1 килограмм 3,49.

0: Выгодные цены каждый день. Аэрогриль объемом 8 литров 49,99. Стиральная машина «Горение» на 6 килограммов 229 евро. Холодильник LG объемом 333 литра всего 379 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
4: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы оптика ЛВ.
3: Metropole. Vidīt i uvidīt.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 8 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Оливковое масло Гочче Доро 4,99 и бумажные полотенца Ренова 99 центов. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан. Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-радио.
2: Ой, погода не погода, лето не лето, а главное, что сегодня пятница. Пятый день лета, пятница, пятое число. Все очень пока синхронно. Ну и то, что на выходных в плане погоды ожидается немножко не то, что мы хотели бы видеть летом, прям такое. Да и ладно, наверное. Впереди все лето, друзья. Будем надеяться, что будут еще просто супер жаркие, классные, прикольные дни. Тем более, что они, наверное, больше нужны тогда, когда вода теплая, чтобы купаться можно было. Пока еще как бы так себе. Я не знаю, кто-то, наверное, открыл уже купальный сезон, есть моржи среди нас, но там больше 20 градусов не найдете ни на одном озере или речке, а в море так и там еле-еле 16 где-то можно по щиколотку. Выше температур воды пока не наблюдалось в нашей стране. Тем не менее, может, кто-то открыл, похвастайтесь. Ждем каких-то больше таких, чтобы было побольше теплых дней, чтобы вода прогрелась прям конкретно. Ну, а эти выходные стартуем, можно сказать, уже на волнах Топ-радио вместе с классной музыкой Мартин Гаррикс и Чирен. Далее с треком Repeat. Это очень красивая новая работа от этих двух исполнителей. Каждый уникален и хорош в своем деле. Эд Чирен — прекрасный вокал, и он же автор наверняка слов песни. И Мартин Гаррикс, ну, это один из самых молодых в свое время таких деятелей EDM-сцены. Сейчас уже не такой молодой, но там он оказался достаточно в юном возрасте. Всем доброе утро, друзья!

0: откликнулись два человека, которые открыли купальный сезон. Один из них в Греции это сделал, молодец. А второй в январе, когда температура воды была плюс один. Я хочу сказать, меньше, чем плюс один. Ну, там она уже не могла быть, потому что это уже не вода, а лед. Поэтому ты просто морж. А это не считается. Считается ли открытие купальный сезон моржом? Ну, то есть он может в любой температуре, ну, в смысле, при любой погоде купаться. Там же вода, если на улице минус 8, то вода теплее, чем воздух. Там даже наоборот теплее. Не считается. Ладно, что ж, друзья, ну есть у нас все-таки. Хорошо, запишем в открыватели купального сезона в этом году. Пусть будет так. Мы же себя запишем в открыватели классной музыки на топ-радио, а есть у нас такова я. Вот что нас ждет впереди. Ваня Дмитриенко, «Силуэт». Вместе с Аней Пересильд. Ну и новинка от Робина Шульца. «Better Times».
1: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg, 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
2: Hanu. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.

дети сейчас на каникулах, я сейчас думала, вот, в принципе, есть теперь некоторая забота другая, да, если раньше мы думали, а как там в школе, учатся, не учатся, уроки сделаны, не сделаны, да, то сейчас, что они там есть-то дома будут, пока сидят, ничего не делают. И дети обожают лапшу быстрого приготовления, невозможно, ну, как бы, ты объясняешь им, что это, ну, на крайний случай, если там вообще нет вариантов. Но нет, нет, варианты есть, но лапшу быстрого приготовления дай, пожалуйста, две. Ну, почему-то это блюдо им очень сильно подходит, и их вообще не волнует, естественно, никакая не полезность этого блюда, не польза и так далее. Но я одна кофейня решила протроллить эту всю ситуацию и сделала кофе-спрессо. Ну, короче, как это называется? Кофейный напиток. Я даже не знаю, есть это название? Ну, то есть есть, понимаю, есть латте, капучино, да? Короче, тут есть кофе. Там главное, чтобы оно присутствовало. То есть это какой-то кофе с лапшой быстрого приготовления. Приготовится так? Ну, кто-то может, если кому интересно, можете попробовать, расскажете. Я вряд ли такой буду экспериментировать. Короче, эспрессо обычный, да? Добавляются сливки, специи из лапши быстрого приготовления, ну и саму лапшу, естественно, тоже туда же. И все это заливаешь... Чем заливать это все? Или прямо в кофе это все добавляется, или по отдельности. Короче, каким-то образом получается из этого некоторый кофе с лапшой. Ну и, говорят, съедобно. Можно, в принципе. Я не знаю. Можно попробовать, конечно. Короче, пьешь свой... Ну, есть же всякий тыквенный раф, банановый раф, там, латте с клубникой и так далее, да? Ну, а чего? Вот пускай будет латте с лапшой быстрого приготовления. Кто попробует первый, расскажите, напишите на WhatsApp 25037 результаты.

0: Погода у нас тоже можем перевести как «не очень». Ну, тепло, это хорошо, это самое главное. А какая нам разница, если сегодня пятница, правильно? Газуем, как поет Зиверт.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Это, кстати, хит номер один наш топ-20 на этой неделе. А сегодня в 19 каким-то образом узнаем результаты. Без Литвинова этого сделаем. Но они прозвучат, это точно, 100%. Кайго. И этот трек из 20-ки на 19 строчке услышим его через 3 минуты.
2: До 30 июня. В магазинах Айбе лучшие предложения. Томатный соус Спилва 510 граммов. Всего 1 евро 39 центов. Шашлык из куриного мяса в маринаде кебаб. От Резекнес Галяс Комбинац 800 граммов.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Я же правильно понимаю, что это первые выходные лета в этом году получаются у нас. И на первые выходные лета всегда особые планы. Погода, правда, их могла подкорректировать сейчас, но я знаю точно, что это не остановит настоящих дачников и огородников, потому что рассада, как говорится, не ждет хорошей погоды. Высаживать ее надо сейчас. Вы можете как бы называть это ландшафтным дизайном, если хотите, по-новомодному, да? Но все равно факт остается факт. Эти выходные многие переведут в огородах. Если это так, то напиши на WhatsApp 25037 свои огородные или ландшафтно-дизайнерские достижения. Может быть. Ну, а в планах на выходных, ну, все, конечно, они могут быть разные, но я точно знаю о планах на наши ближайшие несколько минут, а именно это будет Шакира и ее саундтрек чемпионата мира по футболу. Ну, а также Bob Sinclair и Kaiza с треком «I Can't Wait». Эти треки ждут нас впереди на топ-радио через 3 минуты ровно.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Вперед! В магазинах Drugas цены на прогулки! Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drugas. Почувствуй красоту.
4: Laiks kādam pasākumam, ballītei, teambuildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622-0006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
1: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Пеларгония евро 49 центов. Туристический стул 4,99. Гриль всего 79,99. Кассе Нукай. Предложения действуют в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Яньос.
6: Топ. Наслаждайся летом вместе с Юск. Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, коробках для хранения, предметах интерьера, шторах и матрасах. Покупай также на Юск.ЛВ.
7: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor.

0: 50. Uzini vairāk Luminor LV.
1: Лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 4 июня. Комплект аккумуляторной мойки высокого давления 59 евро. Аккумуляторный триммер для травы 29 евро. И аккумуляторные ножницы для травы и кустов 12 евро. Lidl стоит того.
2: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
3: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

Ой, Камала здесь Шакира никого не забыла. Да ладно, всех забыла. Ну, она мастер, конечно, гимнов чемпионатов мира по футболу. Третью, сколько я помню. Вака-вака еще была, помните? I dare you. Он был такой у него. Но сейчас вот этот. Ничего, классно, классно. Шакира, она всегда, всегда как-то в своем стиле. Всегда очень узнаваемая, очень классно. А как интересно у Шакиры с ландшафтным дизайном? Наши слушатели с удовольствием хвастаются. Рассад уже, говорит, давно высадили. Вчера жена уже первые огурцы собрала. Ничего себе! Ничего себе! Урожай уже есть. А я не в курсе даже, видишь? Я думал, что только сейчас с рассадой все возится. А уже урожай, оказывается, пошел. Ну, круто, круто. Я не дачник, пишет слушатель, но живу в доме, и цветочки у меня на первом месте. А из огорода только зелень и огурцы на улице. На салат. Чисто на салат. С этого все начинается, так скажем. Мой глаз радует, продолжает она, смотря на ландшафт, цветочки, а не кабачки. В общем, лентяй я. Нет. Просто ты еще в начальной стадии своего садоводства. Кабачки тоже должны быть. Все со временем, все придет. Ну и на выходных еще одно сообщение. Всем до подъезда будем бетонировать откос у двухэтажного дома. Всем подъездом скинемся. И как забетонируем? Вот такие планы разнообразные у наших радиослушателей. Что, с другой стороны, ты не можешь не радовать. Я всем желаю удачи в этих планах. Но я не прощаюсь. Я еще в дневной смене сегодня появлюсь. А потом уже, как попрощаюсь, так с недельки на две сразу же. Потому что я в отпуск собираюсь, ребятки. Вам тут не скучать, будет весело. Тут много эфирных изменений, но в то же время и сюрпризов приготовлено. Мы в любом случае не оставим вас без общения. И самое главное, без музыки, которой у нас, как всегда, много. И это самое классное, что есть у нас для вас. В этом завершении этого часа Баст и Мона и Худи. Ну и Рузанна следующие два часа вместе с тобой. Все, классного дня всем пятничного. Поехали.

принято у всех такое, я заметила сегодня у прохожих, у проезжающих, у друзей, в общем, чате, просто нас там очень много людей, и все какие-то такие, как ворчуны, скуфы собрались и что-то жалуются на жизнь. Вчера я такого не замечала. Как же все-таки на нас влияет погода, друзья? Ну а что мне остается? Мне остается вас как-то радовать, вдохновлять и бодрить музыкой. Ну и как минимум серотонина вам подкинуть пока что только в названии трека. Это James Hype. Ну а дальше уже постараемся как-то этот уровень повысить. Давайте вместе. Доброе утро. С вами Рузанна. Ближайшие два часа проведем вместе. Пятница. Woo!

0: влиться в счастливых людей, не знаю, и заразиться тем самым счастьем. Если вам сказать привет, привет электрику, который работает на вышке в Плявенис, правильно? Слушает топ-радио, хорошего дня. Вот как вы используете эти серые дни? Вот друг другу передал привет, например, использовал таким образом свое настроение, улучшил настроение другу. А я, в свою очередь, вам обещаю много классных треков впереди. Save my love, дай мне шанс, а также Shivers. Все это скоро.
1: Deal. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv
2: Лучшие помощники в саду от Parkside в магазинах Lidl с 4 июня. Комплект аккумуляторной мойки высокого давления 59 евро. Аккумуляторный триммер для травы 29 евро. И аккумуляторные ножницы для травы и кустов 12 евро. Lidl стоит того.
3: Kas noticis?
4: Un smējās par mani.
3: Es tevī klausos. Es tevī dzirdu.
5: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. Jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Bitte вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Bitte и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bitte.lv. Bitte.
8: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
9: Big Bank платит своим клиентам?
10: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
11: Латвияй. Ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
12: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
11: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
13: Еще не пользуешься приложением Мего Драугс? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Мего Драугс. Для друзей дружеские цены.
14: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
15: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
16: Прямо сейчас.
17: Прямо сейчас песни из топ-20.
18: Это топ-20.
19: Место номер 8.
20: Восьмая.

же круто, как же хорошо, когда такая погода. Плюсов целая куча. За исключением, конечно же, если у вас запланирован праздник на улице с уличными развлечениями, да. Ну а если нет, то смотрите, без каких-либо угрызений совести можно лечь на диван, включить фильмец, сериал, сделать дело, которое давно хотел сделать, которое откладывал, потупить, просто вот посидеть в точку, посмотреть, поспать, да, заняться расхламлением дома, например, да, это если я не говорю про работу, да, сейчас, а если руки там чешутся чем-нибудь заняться, то, ну, в общем, сделать это дело, которое откладывал, потому что летом, когда солнце, мимо, это все мимо, ты не можешь это делать. Ты чувствуешь, как погода давит, она на тебя смотрит, она тебя осуждает, потому что, ну как, ты что, на улицу иди, прозеваешь вот так вот все лето, у кого так же, чем вообще займетесь сегодня приятным под эту прекрасную серость, очень интересно узнать. Ну а я, что хочу, я хочу классный трек какой-нибудь, такой старенький, хороший, послушайте, я его нашла. All-time favorites.

Две сразу Марии написали, да. Я знаю, что Мария не нравится, иногда, не всегда, не нравится, что их называют Маша. И вот мне интересно, почему? Это же так мило, так красиво, так как-то мягко звучит Маша. Ну, просто красота. Одна из них нам написала, что едет на работу и завидует тем, кто сегодня дома. Самое время, говорит, завернуться в плед и

Кто-то пишет, что вот со всей семьей решили устроить турнир по настольным играм. Погода плохая, зато настроение гарантированно отлично. Еще Маша нам написала, Мария, что сегодня с мужем они собираются отдохнуть и поедать такие штуки, которые меня, вот не знаю, меня немножечко пугают. Там всякие раки, там краб, я так понимаю, самый настоящий большой такой, знаете. И, по-моему, там еще лобстер. Но это все, это знаете, как мне настолько страшно на это смотреть. У вас есть такая какая-нибудь фобия? Если вы ее видите где-нибудь в журнале, вы не можете до страницы дотронуться, чтобы ее перелистнуть. Вот примерно так же, такие же эмоции у меня от этой фотографии. Но главное, чтобы вам было вкусно, главное, чтобы вам было хорошо. Дело

0: Douglas. Blessings. Очень скоро.
1: Jāņos!
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais. Atsoki, tiežasti i boļ v nogah? Preparat Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

радио о погоде в эту пятницу. 5 июня в Латвии ожидается пасмурная погода. В Курземе, в Восточном Видземе, центральной части страны и в столице пройдут дожди местами сильнее, а в Латгале день пройдет без существенных осадков. В Курземе

Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Protams, Jāņos, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam!
3: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
4: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет-биты вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Бита и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Бита.
6: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
7: До 30 июня. В магазинах Айбе лучшие предложения. Томатный соус Спилва 510 граммов. Всего 1 евро 39 центов. Шашлык из куриного мяса в маринаде кебаб от Резекнес Галяс Комбинац 800 граммов 4 евро 99 центов. Плавленый сыр Зинтерс классический 200 граммов разные виды. Всего 1 евро 69 центов. Айбе. Всегда под рукой.
8: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.lv.
9: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 8 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Оливковое масло Гочче Доро 4,99 и бумажные полотенца Ренова 99 центов. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

не просто вот спел один трек и все, и остался исполнителем одного хита. Но на самом деле он еще и достаточно большая звезда. Он там наставник разных музыкальных шоу. Он ведущий, кстати, очень крутой ведущий. Он и Евровидение вел, и очень много классных проектов телевизионных тоже он ведет, участвует. В общем, довольно-таки активная у него творческая жизнь. Так что сейчас один из самых узнаваемых голосов 2000-х — Мика и его Relax, Take It Easy. Прямо сейчас в твоих колонках, чтобы у тебя настроение улучшилось, чтобы стресс сняло как рукой.

0: электронные устройства.
1: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Вперед! В магазинах друга цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drogas. Почувствуй красоту.

0: Мы скоро вернемся к музыке и постараемся подобрать такое что-нибудь пятничное, хорошее, классное, приятное для вас очень скоро.
1: Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности «Пикник».

0: www.ik.eu/lv.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: В июне выгодно в аптеках Апотека. Скидка 25% на определенные продукты Lil Biotic с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Поэтому номер телефона все еще живет этот человек? Нет, исправляем.
5: Вычеркиваем. Подожди, давай зайдем на его страничку Википедии. Итак, он ее явно отредактировал.
4: 100%.
5: Конечно, браво, супер, что есть такие люди.
4: Многим.
5: Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию.
4: Положиться, правильное окончание, а не как многие делают сейчас современные люди, да.
5: На все знания?
4: Это неправильно, а правильно положиться.
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
6: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга черешня 1 килограмм 7,49. Свиной карбонат 1 килограмм 3,79. И творог 550 грамм 2,59. Lidl.

будем останавливаться, а продолжим этот диджейский сет другого диджея. Далее Alesso, Calvin Harris, Hurts вместе.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Прямой эфир. Захитал.
1: Ничего себе. Ничего себе. Посмотри на человека рядом, скажи ему, ничего себе. Ну, просто ради реакции, потому что это может быть интересно. Часто надо выбросить человека из автоматизма восприятия. Знаешь, он к тебе привык, все про тебя знает. А ты глаза такой посмотрел, такой, ну ничего себе! И дальше пошел, ничего не объясняешь. Возможно, это придаст новый импульс вашим взаимоотношениям. Особенно, если ты начальник в офисе, а человек, условно говоря, ну какой-нибудь рядовой, рабочий. Подходишь к нему, смотришь в глаза и говоришь, ну ничего себе! И дальше пошел. Пожалуйста, расскажите, как у вас пройдет этот социальный эксперимент. Всем здравствуйте, наслаждаемся летом. Оно наконец-то похоже на Балтийское. А то что-то все Сан-Тропе до Сан-Тропе. Помните, первые дни были слишком солнечными? Шибко хорошо, подозрительно. Сегодня, кстати, пятница. Мне кажется, я ничего не путаю. Сегодня пятница, а на часах потрясающие цифры. Вот бы я еще умел в них разбираться.

0: Ребят, ну конечно, счастье есть. Послушайте, какая музыка у нас. We have I had a dream. Vice и SK Memories. Ну и, конечно, его величество Келвин Харрис, дамы и господа, Satisfy. Специально для тех, кто наслаждается этим летом. Есть топ-радио, что еще нужно?
1: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimi.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да,

0: Top. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 7 июня куриные ножки Тякова €59. И покупай мороженое Полз, пломбир Полз в вафельном конусе. В подарок Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Прямо сейчас.
4: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 20.

заниматься спортом, ведете здоровый образ жизни. Давайте про спорт поговорим в таком случае. 11 июня, уже меньше недели осталось до начала чемпионата мира по футболу. Мексика сыграет с Южноафриканской республикой. Это будет матч открытия, что называется, такой пролог к ситуации. Но надо обозначить координаты, друзья. Будет чемпионат мира. Напоминаю, прошлый был зимой. И это некоторым образом изменило ход событий. Мы привыкли к тому, что раз в 4 года, лето особенное. Если вы любите футбик, я очень люблю, я прям делю лето на до и после таких больших турниров, как мировое первенство или Европа. Ну просто вдумайтесь, на этот раз будут вообще все. Будут и Роналду, и Месси, и Дембеле, и Мбаппе, и Алисе, и Ямаль, и Холланд. Ну то есть Хвичи Кваросхелии не будет. Ничего, переживем. Но спортивная компания с логотипом «Завитушкой», небезызвестная, они дали уже блокбастерный рекламный ролик со всеми звездами футбола. Все очень круто записано и срежиссировано. Знаете, навалили, что называется, харизмы.

компания опубликовала потрясающий ролик со сборной Бразилии, которая разгоняла Жога Бониту прямо в аэропорту. И, по-моему, ролик, который я сегодня увидел, актуальный, в одни ворота, что называется, проигрывает тому. Наверное, потому что уже около 30 лет с того момента прошло. Я не молодею, стал более сварливым. Надеюсь, вам этот чемпионат мира понравится точно так же, как и мне мои самые любимые. А может, и я тоже сменю фаворита. В общем, столько всего. Лето только начинается.

0: сет, встречаем выходные! В магазинах Мего до 8 июня особо выгодные цены с Мего Дрогс. Оливковое масло Гочче Доро 4,99 и бумажные полотенца Ренова 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
1: У нас в салоне оптики Метрополе люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
2: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
1: Метрополе. Видеть и увидеть.
3: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas. Oho, eiro 79. Un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 €. 450 grami cūgaļas steika Melnais Barons 2,59. Un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces. Vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

друзья. Абсолютно верно. Сегодня пятница. Очень часто после вечера, таких дней, как сегодня, сразу

Вы, наверное, знаете, что в ноябре, помните, «Черная пятница»? У нас с вами на повестке дня «Загорелая пятница». Сегодня нужно хорошенько отдохнуть.

Рэй Хортон, если вы не знали, на излете 90-х Рэй Хортон постоянно пел припевы у таких групп, как Nana и Down Low. То есть я его музыку на кассетах слушал и видеоклипы смотрел. Давно это было? Чё-то мы все про старину да про старину. А впрочем, они тоже старую песню поют. Это же песня группы Police. Это известный шлягер, еще молоденький Sting. На этой неделе обсуждали Sting'а с старшим братом, пришли к выводу, что у человека самый крутой каталог, наверное, если по новаторским идеям, узнаваемости, хитовому потенциалу и в целом по воздействию на поп-культуру. Ну, точно в топ-5 входит этот артист, так что Sting'у низкий поклон, но мы все время какие-то вот старинные вещи обсуждаем, а ведь сегодня же день кетчупа, друзья. Хочу поздравить вас с этим замечательным праздником. В этот день разрешается пересматривать фильмы Тарантино, если такая возможность есть, потому что никогда не забуду, я первый раз увидел Джанго Освобожденного, и я сидел в кинотеатре, мне захотелось картошку в экран помакать. Столько кетчупа в кадре давненько я не видел, так что поздравьте всех поклонников. Натуральная американо, друзья. Что мы с вами без кетчупа? Ну, если без кетчупа, тогда мы с вами майонез. Ну что, люди делятся на две фракции всегда. Левша, правша, консерватор, либерал, iPhone, Android, кетчуп, майонез. Так и запишем. Удивительно. Сегодня ведь еще день окружающей среды и день окружающей среды в пятницу. Согласитесь, это абсурд, друзья. Мы уже спраздновали в среду день окружающей среды. Правильно сделали. И вот стихи в конце. Я у девочки больной в будни посидела. Нафиг тратить выходной на такое дело. Хорошо, когда все дела успел сделать на рабочей неделе, на выходных можешь только отдыхать, верно?

обедал в Латвии уже 5 лет. С четверга черешня 1 килограмм 7,49. Свиной карбонат 1 килограмм 3,79.

Всем-всем, друзья, хорошей пятницы. Хочется пожелать от всей души. Знаете, мы обычно желаем, что называется, в будничном формате. Ну, просто удачного дня. Как будто это даже не пожелание, а такой культурный код. Знаешь, эту фразу попробуй не произнеси. Особенно, если кто-то уже тебе дает этот сигнал. Да, вопрос-ответ. Хорошего дня. Сегодня пятница. Сегодня нужно произносить эту фразу. Ты пожелал мне удачного дня, но ты сделал это без уважения, Соня. Ни в коем случае, друзья. Давайте полностью встраиваться в произносимое. И сейчас, уже когда первый час тихонечко подходит к концу, вот топ-3, очередной топ-3 событий этой недели. Значит, на третьем месте Саша Троечка, друзья, да. Саша сделала себе отличную, успешную пластику. И, в общем, давайте об этом поговорим. Дело в том, что совершенству предела вообще нет. Не существует. Поэтому, Саша Троечки, давайте поаплодируем. Молодец. Третье место. Все вроде пока рифмуется.

Дени Вильнёв выпустил вторую «Дюну», я в свободные часы даже не смотрел новые фильмы. Я пересматривал вторую «Дюну», потому что зачем давать шанс фильму, в котором я не уверен, если я могу просто еще раз посмотреть нормальное кино. Друзья, бездельничайте, бездельничайте, поскольку потом будет некогда. Да, совершенно верно. Ну и на первом месте моя потрясающая привычка на этой неделе. Первое место занимает моя уже абсолютно укоренившаяся привычка спать на неразобранном диване. Прилег, что называется, на минуточку подремать, открываешь глаза, в доме свет горит, а на часах уже ближе к 7 утра. Вот, отдыхайте, это довольно важно, особенно учитывая то, что выходные наступили, всех началом. Top Radio. We love summer.

0: Латвии. Час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Вау! С новым часом! Кстати, тут поздравления прилетели почти синхронно. Здесь у нас Мария и Гусик поздравляют каждый кого-то своего. И знаете, ваши поздравления — это абсолютно классная, великолепная энергия. Спасибо. Это значит, что у мира есть шанс, поскольку люди по-прежнему любят друг друга и пожелания. И это целая поэзия, друзья. Огромное спасибо. Конечно, в эфире читать я все это не буду, поскольку... такой уж я день. Такой уж день, знаю, что хочется, чтобы поздравления, они были бы максимально глобальными, чтобы они... чтобы вот с чем-то вот поздравить абсолютно всех. Знаете, вот хочется всех поздравить с вот на парковке, да, мужик очень успешно разгрузку произвел, да, вот я сейчас только что смотрел в окно, мужчина на автомобиле все разгрузил, удачно унес. Почему это глобальный праздник? Поскольку вот если бы ему не удалось, и он бы разбил какую-то деталь, которую выгружал, он бы в ППХ, нарушая правила дорожного движения, поехал бы, мало ли какое ДТП, понимаете? А этого не произойдет. Вот почему радостно, вот почему хорошо. А все, у кого праздник, все, у кого любовь, шлите друг другу сообщения. Это очень деликатная штука. Мое сердце за вас безумно радуется.

Боб Синклер. Одна из витрин французской танцевальной музыки. I can't wait. Балдес Дьявол, бегая на Ирклад, дамы и господа. Что нас впереди ожидает?

0: потешать вашу саунд-систему. Вы слушаете ТОП-радио.
1: Rimi mazuļudienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimi.
2: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
3: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы клубника 500 грамм €89. Потрошенный цыпленок 1 килограмм €2,79. И топленое масло 500 грамм 5,99. Lidl стоит того.
4: Для мощного лета выбирай Теле2.

0: реакционные устройства.
1: До 30 июня в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Томатный соус «Спилва» 510 граммов. Всего 1 евро 39 центов. Шашлык из куриного мяса в маринаде «Кебаб» от «Резекнес Галяс Комбинац» 800 граммов. 4 евро 99 центов. Плавленый сыр «Дзинтерс Классический» 200 граммов разные виды. Всего 1 евро 69 центов. «Айбе» всегда под рукой.
2: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. «Апотека».
3: «Сосед» на этой неделе в «Мего» особенно выгодно. До 7 июня куриные ножки «Тякова» евро 59. И покупая мороженое «Полз», пломбир «Полз» в вафельном конусе. В подарок «Мего». Просто, удобно, рядом.
4: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien. Compliment.

обожаю электронную музыку. Электроника — это нечто абсолютно удивительное. В музыке всегда, кроме прочего, нравились так называемые артефакты. Но обратите внимание, вот, например, только что песня звучала, у нее было такое немного дрейфующее, вот, мелодия, которая между тонами, она была как будто сознательно немного расстроена. И это обалденный эффект. На гитаре так не сыграешь, хотя надо себя поправить. Есть артисты, которые играли на специально немножечко диссонирующей гитаре. Вы не поверите, например, Владимир Высоцкий очень часто на концертах строил гитару, ну вот чуть-чуть ниже, чуть-чуть он играл так, чтобы гитара звучала, ну, совсем по-домашнему. Это, можно сказать, было его творческим заявлением, и это не помешало ему стать частью культурного достояния 20 века. Мне очень нравится рассказывать про Владимира Высоцкого и после этого интересного факта предлагать вам послушать Валю Карнавал, поскольку таким образом мы как будто очень здорово сейчас балансируем содержание и форму.

нравится эта песня, потому что в ее основе сэмпл из композиции группы Bonnie M про Саню. Впереди нас с вами ожидает Леша Свик.

0: секунду в исполнении Инны Матомы. Heaven on your mind. От дуэта Кайго и Дэн Тимински. Все это на топ-радио. Оставайтесь с нами всегда.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о

0: применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
1: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami, 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 gramu, 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбибс вейцаем.
4: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
5: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

классный был фильм с Ириной Горбачевой, помните? Он как будто был в прошлой жизни, это было интересное кино. У нас на топ-радио своя Горбачева есть по утрам, слушайте утреннее шоу, там Андрей Фан с Наташей Горбачевой раздают харизму, и это потрясающе. Хочется тоже быть для вас немного полезным сегодня, внимание, уважаемый класс. Я хочу поделиться очень хорошим приемом из психологии. Даже двумя. Они, скорее всего, вам известны. Они чуть-чуть про манипуляцию. Так что не злоупотребляйте, иначе вас отменят. Итак, первый называется «нога в двери». Это такой психологический феномен, который показывает закономерность между тем, как человек изначально незначительную просьбу выполняет с большой охотой. То есть попросить человека, элементарно передать тебе салфетку. А затем ему гораздо проще выполнить более обременительное требование. То есть если ты попросил сначала человека передать тебе салфетку, а потом дать ключи от машины покататься, у тебя больше шанс на то, что он, конечно, удивится, но не откажет. Существует еще одна противоположность этой методики, называется «дверь в лицо». И если, когда мы говорим «нога в дверь», мы начинаем с малого и получаете «да» на пустяк и просите о большем, то здесь подход строится на контрасте. Если вы заведомо человеку предлагаете невыполнимое задание, он говорит «ну нет». И тогда вдогонку, что называется, вы просите его о чем-то не таком глобальном, и он уже, что называется, на контрасте говорит: ладно, ладно, хорошо, не хочу быть сволочью, поэтому удовлетворю твои хотелки. А теперь вы прекрасно умеете коммуницировать с людьми. Не благодарите, друзья, пускай вам пригодится.

0: Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.eu/lv.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы.

0: Клубника 500 грамм, евро 89. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, 2,79. И топленое масло 500 грамм, 5,99. Лидл стоит того.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Поэтому номер телефона все еще живет этот человек? Нет, исправляем.
3: Вычеркиваем. Подожди, давай зайдем на его страничку в Википедии. Итак, он ее явно отредактировал.
2: 100%.
3: Конечно, браво, супер, что есть такие люди.
2: Многим.
3: Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию.
2: Положиться, правильное окончание, а не как многие делают сейчас.
3: Положить.
2: Современные люди, да.
3: На все знания?
2: Это неправильно, а правильно положиться.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
4: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 8 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Оливковое масло Гочье Доро 4,99 и бумажные полотенца Ренова 99 центов. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

что добавить, друзья, к пройденной дистанции. Уже 2 часа вместе с вами время проводим. Сколько мы успели друг о друге понять за это время? Сколько нам еще впереди открыть и предстоит сделать? Лето только начинается, впереди самая крутая музыка. Вы большие молодцы. Никому не позволяйте говорить, что это неправда, потому что это чистейшая кристальная. Наслаждайтесь, в следующем часе продолжим газовать, как заводские трубы.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

одновременно, воскресенье, это хорошо, потому что не надо вскакивать в 7 утра, в школу бежать, и довольно грустно, потому что завтра снова нужно вскакивать, понимаете? Так что Сингапуру добрый вечер, хочется пожелать удачного окончания рабочего дня для вас сегодня, уважаемые сингапурчане, сингапурцы, в общем-то, для вас работает топ-радио в том числе. Мы большая организация. И в этом часе у нас большие планы. Для всех буддистов мы преподнесем большое чудо.

0: получи 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show. Сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри

Конечно, вы можете меня поправить, но я не перестану называть Дэвида Гуэта Дэвидом Гуэтой. Это просто потому, что я довольно сложный человек. Знаете, я могу, например, 10 минут расписывать новую ручку. Мне не составляет труда. Тем более, я когда ручку расписываю, я пишу имя любимой женщины. Да, понимаете? Смотрите, какой маркетинговый трючок, да. А вообще, все вокруг что-то стали писать от руки. Есть такое? Я буквально...

Esquire нашел статью, прочитал с большим удовольствием. Материал о ручке, и есть разные статусные ручки, которые стоят своих денег для того, чтобы, ну, вы с их помощью делали заявление. Они дорогущие, а здесь материал про ручку. Автор делится личным опытом, мол, ну, хочешь покупай, хочешь не покупай, но очень демократичные деньги. А вот угадайте, чем она хороша. Это как в фильме «Волк с Уолл-стрит», да, помните, когда нужно было ручку продать? Так вот, это удивительно. Значит, во-первых, цена ручки, безусловно, ниже, чем у дорогих конкурентов, но она очень здорово сидит в руке. Вы же согласны, что документ гораздо приятнее подписывать ручкой, которая действительно круто сидит в руке? У нее небольшой размер, она не выпирает, она здорово, что называется, встраивается в архитектуру вашей ладошки. Я буду подписывать такой ручкой без проблем. Главное, чтобы документ был правильный. Но самый-самый крутой фактор — это то, что она сделана не из пластмассы, она сделана из латуни. А латунь покрывается такой специальной патиной, вот как статуя свободы, да? Она же изначально сделана из бронзы, и бронза покрывается патиной. Латунь тоже. Она обретает такой особенный оттенок. И когда вы такую ручку достаете, окружающие видят, что это не просто какая-то там ручонка, а действительно продолжение вашего тела. И вот тогда получается самое настоящее заявление. Как бренд называется, я специально не скажу, потому что они нам не занесли. Но

Их известно Wonderful Life. Кстати, не очень-то и популярны за пределами нашего информационного пузыря. Ну, у нас популярно, а на другой локации уже не так мощно. Но до конца карьеры катать концерты хватит этой популярности. Каждому свое, каждому свое. Продолжаем веселиться, друзья. Вот какая музыка заиграет у вас в автомобиле.

Мне такие недели нравятся. Была прекрасная погода. Сегодня тоже обещают интересные обстоятельства. Самое главное, чтобы окружающая среда напоминала о лете. Напоминаю, сегодня отмечаю День окружающей среды, и мы здесь с вами молодцы. Мы в среду отмечаем День окружающей среды, поэтому просто предлагаю иметь в виду, одно дело на этой неделе мы уже сделали заблаговременно. Большие молодцы. Продолжение эфирного рандеву. Очередной топ-3, друзья. Топ-3 прикольных цитат, которые я на этой неделе прочитал и каким-то образом запомнил. Начнем с писательницы Петрушевской, которая вот вам очень понравится, особенно если вы взрослый человек. «Счастье, — пишет Петрушевская, — это когда дети сыты, обуты, одеты, здоровые и их нет дома». Потрясающая цитата. Продолжим. Дальше Гилберт Кит Честертон. Не спрашивайте, кто это. Цитата просто классная.

большому-то счету, радиоведущий — это человек, который разговаривает сам с собой очень громко и часто смеется. Ну и, наконец, комик Энди Кауфман сказал, если ты можешь рассмешить человека, ты можешь заставить его задуматься. Это потрясающая цитата, которая намекает на то, что вокруг должны быть только хорошие люди. Это и есть часть нашей окружающей среды. Но самое главное, будьте этими хорошими людьми.

Молодец, Ваня Дмитриенко, очень хороший певец. А сколько прекрасных певцов сегодня вам еще предстоит услыхать в эфире. Оставайтесь с нами, берегите себя. До встречи. Top Radio. We love summer.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

ребят, сходил в зал между эфирами. Очень горжусь собой. Теперь я не из тех, кто похудел к лету. Это из тех, кто набрал к лету. У меня все наоборот. Кстати, помните, наш челлендж был? Вот надо было продолжать. Зря мы остановились.

шашлычки. В момент вот такого выбора ты находишься под сильным влиянием запаха шашлычка такого настоящего. Манит свернуть не туда, скажу честно, но с другой стороны, если бы запах был сильный из тренажерного зала, то все равно это никак бы не привлекало пойти именно туда. Так что тренировка сила воли в том числе еще тоже не слабая. Ну а запах шашлычка всегда классный. Это что такое? Это что-то пятничное. Я по-прежнему считаю, что говоря про тренажерку, это немножечко однообразное тягание железа. Это разгружает мозг. Может быть даже, ну так сильно разгружает мозг. И хоть эффект, ну конечно, временный, но есть некоторая вероятность, что я буду немного тормозить.

подготовил анонс двух следующих треков, но что-то передумал. Передумал, сейчас объясню, почему. Надо какой-то фончик, наверное, поставить, чтобы... Почему передумал? У меня есть, я не до раз об этом говорил, что есть у меня два летних трека, которые я верю, что сегодня, в этом летом они будут, ну, везде, везде, везде. Два трека, которые... Один из них на русском, а второй вообще ни на каком... Не, ну, на английском, да. Короче... Кто хочет попробовать угадать, тот трек и послушаем сразу же после паузы. Ну, заодно еще, наверное, новинку от David Guetta и Bebe Rexha у нас тоже будет. Это трек, который... Так, сейчас, извините, пожалуйста, за эту кашу, случайно вышло. Я еще раз продемонстрирую. Bebe Rexha, ну, пятница сегодня, поэтому так все происходит, скомканно. Bebe

Есть у меня предположение, что эта песня сильно станет летом, но мы только в самом старте этого лета находимся, поэтому еще не раз услышим. Всех с пятницы, друзья. Дневная смена. Поехали.

первые выходные лета, они очень важны. Важны, потому что ты всегда, ты планировал что-то на лето, да? И вот сейчас рабочая неделя прошла, и вот первые летние выходные. Ну и время осуществлять свои планы. Может, ты только на этих выходных это сделаешь, что ты запланировал, и все. А может, это станет какая-то для тебя хорошая традиция. Да, для нас хорошая традиция – это музыка на топ-радио, и мы с ней же и продолжать будем. Но я, как я уже сказал, у меня есть такое непреодолимое желание найти самую летнюю песню сегодня. И я начал копаться, ну, в своих архивах, не помогает, начал там что-то вспоминать, самые-самые такие летние мотивы, которые когда-либо я слышал в своей жизни. И абсолютно случайно вспомнил такую группу, которая называется Southside Rockers. Я уверен, что вы где-то это слышали. И я хочу сказать, что сэмпл из этой песни использовался в, наверное, десятках, а может быть в двадцатках, ну много песен, в которых использовался этот сэмпл. Но здесь, мне кажется, реализован очень классно. Это абсолютно летний хит. А года, наверное, 80 какого-нибудь. Ну, я не знаю, может быть, начало 90-х. Но звучит он очень позитивно, очень по-летнему. Давайте немножечко из воспоминаний. Side Rockers называется коллектив. Это такой b-boy band. И трек Rock On.

выпускать самый летний трек. Я сказал, что у меня на примете два трека именно этого лета, но это не означает, что других лет и других треков другого лета не было. Поэтому, если у тебя есть тоже какие-то задумки, но тебе кажется, трек вот невероятно летним, да, напиши его название мне на WhatsApp. Ну, есть там при определенном раскладе, может быть, сыграю. Весьма вероятно сыграю, кстати, да, потому что сейчас самый летний трек мы обязательно найдем. Я сказал, что у меня на примете два хита этого лета. Один мы уже послушали. Я думаю, что Шаде нас еще очень нормально достанет за эти три месяца. А второй в следующем часе обязательно сыграю. Это все впереди. А если у тебя есть, да, еще раз напомню, какие там, ну, идеи, да, с суперлетними треками, я считаю, что мы немножечко позабыли тектоник. Помните такой стиль, да, электротанцы? Под него еще были такие офигенные. Мы его сильно недооценили в свое время. Он как-то появился в нашей жизни такой быстрой вспышкой. Люди, которые так руками размахивая танцевали очень красиво. Сейчас не знаю, что делать теперь с этими навыками, потому что он так же быстро и угас, как быстро ярко вспыхнул. Вот если кто-то что-то из тектоника, может быть, вспомнит летнее, я, да, с удовольствием. А что, я готов сегодня. Ну, а пока что один прекрасный день и один прекрасный трек от нашего местного X-Dubase.

0: О, хочу сказать, классно. Сразу много летних треков прислали наши радиослушатели. Спасибо всем за них. Я чувствую, ну, следующий час у нас будет насыщенным. Есть... Мне вообще работать не придется. Тут много всего. Послушаем. Roy Left Right. Ой, я смотрю, The Rio Shinon. И Байланда вспомнили. Дюк Дамонт. Шакира. Есть. Макибу. Макиба не надоела нам еще 3 года назад? Давайте сразу с нее и начнем. Через 3 минуты ее и послушаем.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Čivo tebe сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Утро начинается не с кофе, а с них.
0: Поэтому номер телефона все еще живет этот человек? Нет, исправляем.
5: Вычеркиваем. Подожди, давай зайдем на его страничку в Википедии. Итак, он ее явно отредактировал.
0: 100%.
5: Конечно, браво, супер, что есть такие люди.
0: Многие.
5: Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию.
0: Положиться, правильное окончание, а не как многие делают сейчас.
5: Положить.
0: Современные люди, да.
5: На все знания?
0: Это неправильно, а правильно положиться.
4: Андрей Фан и Наташа Горбачева. Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
6: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 8 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Оливковое масло Гочче Доро 4,99 и бумажные полотенца Ренова 99 центов. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
7: В Золандо распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золандо со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золандо.
8: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums.

0: jums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Лучшие помощники в саду от Парксайт в магазинах Lidl с 4 июня. Комплект аккумуляторной мойки высокого давления 59 евро. Аккумуляторный триммер для травы 29 евро. И аккумуляторные ножницы для травы и кустов 12 евро. Lidl 100%.

волнах Топ-радио. Мы продолжаем в поисках самого летнего трека. Так, я начал слушать, что прислали наши радиослушатели. Тут все просто офигенно. Супер классные треки. И все они достаточно летние и имеют право быть прослушанными нами в этот прекрасный пятничный вечер. Ну а поскольку сегодня пятница, давайте попробуем. Начнем мы с, пожалуй, я сказал, что несколько сыграю, может быть, не все, но один из них прямо сейчас. Это Empire of the Sun, трек, который называется Life. Я согласен, он очень по-летнему звучит, очень классно. Им мы и продолжим далее на волнах Топ-радио, друзья. Всем пятничного летнего продолжения этого дня.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

трек, Нушаде сразу там прислали наши радиослушатели, естественно, тут же угадали, потому что, ну, он сейчас везде, да, то второй трек тоже звучит везде, но многие еще пока спрашивают, а что это за трек, ну, все абсолютно в едином порыве согласны, что это, наверное, один из больших хитов этого лета будет, а сделал его парень, которого зовут Хюгель, и я предлагаю вам его послушать, это Moving to the Sun на волнах Топ-Радио, друзья, всем классного летнего пятничного вечера.

0: Так, я смотрю на все песни, которые прислали наши радиослушатели. Смотрю пристально на Байланда. Послушали Макибу уже даже. Вот говоря про Макибу, да, она там в 2015 году, в 2023 бабанула из-за вирусности в ТикТоке. Смотря на Байланда, как-то она, ну, не было у нее такой реинкарнации. Но, в свою очередь, есть другой трек, у которого благодаря ТикТоку произошла вот такой ренессанс. И это Милки. Зачем нам Байланда, если у нас есть Милки?
1: Дневная порция музыкального вдохновения. Дневная.

будто и не нужен нам уже. Не, ну нужно, конечно, нам, чтобы было солнечное лето. Ну и так нормально, вроде все по-пятничному. Ладно, расскажу, что мы послушаем скоро. Трек из топ-20 My New Religion, Bibi Rexha и Faithless. Послушаем Зиверт и Газ, она на первой строчке.

0: а также еще один суперлетний трек. Тут я полностью согласен с одним из наших радиослушателей, который говорит «Rio, Shine On». Это все, что нас ждет впереди скоро. Буквально через 2 минуты, не уходи далеко.
1: Янюс!
2: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
3: Цитеруна. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 7 июня куриные ножки Тякова €59. И покупая мороженое Полз, пломбир Полз в вафельном конусе. В подарок. Мего. Просто, удобно, рядом.
5: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.

Так, я много говорил о использовании телефона в дневной смене, вот особенности, да, когда у меня вот так есть возможность, ну, пофилософствовать, можно подискутировать с самим собой даже, но иногда с вами, конечно же. Вот есть ли такая проблема, что все-таки мы можем расценивать как зависимость от мобильного телефона, как, ну, прям полноценную зависимость? Ведь вопрос, ну, это что-то новое для нас в целом, да, потому что если мы говорим об обычных зависимостях, ну, там тут все понятно, они давно с нами, ну, как-то я имею в виду, что мы знаем о них больше. А тут что-то новое, что-то, ну, не такое же даже и новое, потому что уже за собой люди достаточно давно замечают, что в телефоне мы залипаем при любом удобном случае. И я на этой неделе вот прям такой вопрос задал куда-то в FM-диапазон. Ничего от нашего слушателя не получил какого-нибудь прямо полезных советов, поэтому, ну, я так надеялся, что сейчас кто-нибудь мне там понакидает каких-то хороших идей, как уменьшить это влияние. Поэтому пришлось поискать самому. И нашел кое-что. Есть одни, точнее, такое, есть из четырех пунктов как некоторые правила, следуя которым можно уменьшить использование мобильного телефона. У нас есть вот у всех, наверное, какие-то вот эти программки типа экранного времени, которые считают, сколько ты пользуешься телефоном. И это работает. Говорят, что вот прямо уменьшает. Не знаю, я проверю. У меня сейчас отпуск впереди, да, как я, ну, уже многие знают. Поэтому я попробую прямо в отпуске. Это будет еще вдвойне сложнее, да, потому что в отпуске, когда у тебя побольше свободного времени. Но, казалось бы, вот же, телефончик под рукой, ничему не помешает, никакой работе. Нет. Ну, проверим. Расскажу, озвучу причину. Озвучу причину. Это первое. Это первое, что надо сделать. То есть, поднимая телефон, как только ты берешь его в руки, ты произносишь прямо вслух, ну, ладно, хорошо, не обязательно вслух, про себя. Зачем ты его взял? Для чего? Прочитать почту. Окей, все. Ты это проговорил сам для себя, взял, ну, я читаю почту, все нормально. Я читаю новые сообщения, все нормально. Но как только говоришь, я беру, чтобы посмотреть в Инстаграме ленту, и тебе эта причина кажется странной автоматически. И мозг такой, ну ладно, может быть, тогда не буду я этого делать. Короче, когда причина, ну, кажется глупой, да, мозг начинает сам ей сопротивляться. И это работает. Второе, способ, в принципе, один и тот же, но просто 4 пункта. Второй пункт — это 10-секундная пауза. Если ты можешь выдержать паузу, то есть ты поднимаешь телефон, и прежде чем его разблокировать, ждешь 10 секунд. Если ты можешь выждать эти 10 секунд, значит, ты управляешь вот этим порывом, этим импульсом. Если же нет, значит, ты зависим. Так, можешь задуматься, да. Третий, ну, достаточно простой способ — это его переложить в дальний карман. Ну, или куда-то подальше. Оказывается, увеличение расстояния на 40-60 сантиметров уменьшает использование на треть мобильного телефона. Можно попробовать проверить. Ну, вот просто на 40 сантиметров подальше его от себя. И четвертое — это перестать пользоваться в переходах.

комнату. Поднимаешься в лифте или по лестнице, просто идешь к машине, и твоя рука потянулась, ты начинаешь что-то смотреть в телефоне. Вот прекрати это делать и просто иди. Ну, так подумай, посмотри на природу, птичек послушай. Я не знаю, но в крайнем случае, да, что-нибудь всегда полезно просто погонять мысли в голове, что называется. Ну и, как я уже сказал, давайте напомню еще раз, да? Первое, озвучить причину, зачем я беру телефон. Второе, 10-секундная пауза перед разблокировкой. Третье, переложить подальше, как можно, ну не на как можно дальше, хотя бы на 40 сантиметров. И перестать пользоваться, пока ты куда-то идешь, переходишь из комнаты в комнату, движешься и так далее. Единственная причина, которую ты можешь сам себе объяснить, она подходит для всего абсолютно, если ты берешь телефон, чтобы включить в нем топ-радио, потому что так можно тоже ведь в телефончике в своем использовать приложение или прямо на сайт зайти и слушать. Тут полностью

0: 2 минуты и услышим именно этот трек.
1: В июне в аптеках «Апотека» скидки до 45% на косметику бренда «Биодерма» и до 40% на косметику бренда «Институт Эстедерм», а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках «Апотека».
2: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
3: Для мощного лета выбирай Теле 2. Сейчас iPhone 16 за 829 евро.

0: электронные устройства. До 30 июня. В магазинах «Айбе» лучшее предложение. Томатный соус «Спилва» 510 граммов. Всего 1 евро 39 центов. Шашлык из куриного мяса в маринаде «Кебаб» от «Резекнес Галяс Комбинац» 800 граммов. 4 евро 99 центов. Плавленый сыр «Дзинтерс Классический» 200 граммов разные виды. Всего 1 евро 69 центов. «Айбе» всегда под рукой.
1: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные макнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
2: Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz 2 jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.

Недавно обсуждали, как раз с Матвеевым говорили про песня «Кунг», сейчас новая «Galaxy». Звучит вот так, да? Ну, все слышали, наверное, уже много раз. Да, Демьян к ней очень неравнодушен, который появится в этой радиостудии еще скоро, да. И вокалистом там выступает, ну, одним из, да, Теофилиус Лондон. И я, ну, стоял, смотрел вот на имя Теофилиус Лондон. Что-то очень сильно знакомое, ну,

во-первых, London the Capital. Ну, понятно. Простите за эту шутку. Тем не менее, артист, который, ну, выпустил достаточно много работ, его продюсировал Kanye West. И в 2014 году у него много было треков, более известных, чем следующий, который я хочу вам просто включить, послушать. Точнее, мы его послушаем. Это очень крутой трек. Называется он Tribe от Thefillis London. И он, мне кажется, он был большим хитом. В том числе здесь, на топ-радио. Трек, который Kanye West как раз-таки продюсировал. Звучит он вот так. Вот с ним мы и продолжим. Такие вещи, ну, нельзя, наверное, забывать, на мой взгляд. Поехали.

0: А мы здесь на топ-радио как раз-таки для того, чтобы такие вещи иногда вспоминать. Мы же про музыку, правильно? Ну, крутой, не? Еще одна новиночка у меня будет в этом часе. Успеем ее послушать обязательно. В этот раз Александра Стэн. Александра Стэн, помните такую, да? Но попрежде. Walk the way, David Guetta и Hypaton. Это трек из топ-20, результат всей топ-20-ки. Литвиновым будут посчитаны прямо из отпуска и представлены нам. Нилет, Олег Майами, Леша Свик, громче города. Ну а сразу же, да, Александра Стэн. И это новый трек от нее, который называется «Lipstick», который мы проверим через 3 минуты на топ-радио.
1: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1,99 €. Cāļa gaļa marinādē Bauska, divi veidi, 3,99 €. Graudainais biezpiens Smiltene, divi veidi, 2,29 €. Rimi.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalus. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Lidl v Latviji уже 5 лет. С четверга черешня 1 килограмм 7,49. Свиной карбонат 1 килограмм 3,79. И творог 550 грамм 2,59. Lidl стоит того.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme.

0: получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.

0: Пятница, друзья, и первые выходные лета впереди. Ну и вообще, лето наступило, первая неделя пока что порадовала. Да, вроде ты и сейчас неплохо, но нету солнца, да, и ладно, нормально. Главное, что тепленько. Главное, что хочется больше гулять, хочется в отпуск, куда я отправляюсь. У нас, кстати, ну, конечно же, многие отдыхают, наши коллеги, но я могу сказать вам, некоторые изменения, хоть и в эфирные изменения, да, происходят. Тем не менее, мы никогда не оставим вас без нашего общения, без нашей энергии, поэтому оставайся с нами на Стоп Радио этим летом, включай везде, где только можно, в своем радиоприемнике, в своем смартфоне, телефоне, компьютере. Все это прекрасно у нас работает через интернет или по FM-диапазону, чем многие, хочу сказать, и пользуются, за что им огромное спасибо. Спасибо, что остаетесь с нами. Я, ну, специально, да, так всем сразу же наперед желаю уже прекрасных выходных, а сам отправляюсь прямо вообще как у нас в это лето, и услышимся немножечко попозже. Все, наверное, у меня на сегодня. А что, Артем Демьяненко сейчас здесь появится. Отличного всем дня. Ну и в завершение этого часа и перед Демьяном такое мощное напоминание о том, что будет происходить в музыкальной программе в эту пятницу. Сразу же после ТОП-20 мощнейший DS-лор вот с такими треками.
1: Дневная порция музыкального вдохновения.
2: Дневная

Лирической композиции для тех, кто уже попал в пятничную пробку. Улица Шмерля в сторону Альфы. Да, всем привет, кто там, там сегодня больше, чем обычно. Там и ремонт дорог идет, и кто-то кого-то на буксир пытается взять. Все это только что было. Добрый вечер, пятница, вечерний драйв. С вами я, Артем.

Это лето все на чили, на расслабоне. Даже я за календарем не слежу, и никто из моих коллег к нему не подходил. Знаете, что у нас? У нас там еще среда, маленькая пятница. Ну, вот этот календарист с бегунком с таким, да, надо.

Tai sveicini Zivju fabrika. Un dziesma «Позвони мне, позвони». Да, позвонить своим родным, близким, знакомым. Сегодня все-таки пятница.

Так, у нас тут еще один слушатель из пиар, ну, возвращается. Хорошего вам всем пути. Если кому-то надо подтверждение, что лето наступило, только что наш слушатель видел на улице человека с большим пропеллером, и это был не Карлсон. Вот, человек подготовился к

пятницу узнаем совсем скоро, если точнее после 7. I had a dream. Какие мечты у вас на эти выходные? Кто-то из Пярны возвращается, кто-то летит назад в Латвию, а кто-то из Лепы. Лепе, привет! Также и с Исландии. Через месяц в Латвии лечу. 2:05:37 to Corazon. Now the warning. Такая хулиганская композиция.

Судя по пробкам, пол Риги пытается уехать из города, пишет наша слушательница Лена. Ключевое слово «пытается уехать». Где еще плотненько сегодня на дорогах? Ну ничего, с хорошей музыкой время пролетит быстро. Ветер перемен принес нам немного дождя, да. Освежит нас дождик, где-то гром гремел на востоке страны, да, Латгалы. Якобилс, точно. Всем городам привет. 2-5 на

Тестостерон. Надеюсь, мы не потеряем этот трек этого малыша из топ-20-ки. Это мы узнаем сегодня вечером. А после рекламы мы послушаем Where is my husband, David Guetta Hypton.

0: Эти и другие треки нас ждут сразу после рекламы.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
3: До 30 июня в магазинах Айба лучшие предложения. Томатный соус Спилва 510 граммов, всего 1 евро 39 центов. Шашлык из куриного мяса в маринаде кебаб от Резекнес Галяс Комбинац 800 граммов 4 евро 99 центов. Плавленый сыр Зинтерс классический 200 граммов разные виды. Всего 1 евро 69 центов. Айбе. Всегда под рукой.
4: Утро начинается не с кофе, а с них.
0: Поэтому номер телефона все еще живет этот человек? Нет, исправляем.
5: Вычеркиваем. Подожди, давай зайдем на его страничку Википедии. Итак, он ее явно отредактировал.
0: 100%.
5: Конечно, браво, супер, что есть такие люди. Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию.
0: Положиться, правильное окончание, а не как многие делают сейчас современные люди, да.
5: На все знания?
0: Это неправильно, а правильно положиться.
6: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

0: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 8 июня особо выгодные цены с Мего Дрокс. Оливковое масло Гочче Доро 4,99 и бумажные полотенца Ренова 99 центов. Мего Дрокс. Для друзей дружеские цены.
1: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.

Пятницу, ну где еще гром гремит? Рассказывайте. Пол Ван Дайк прогремит со своим треком Full and Angel. Есть еще время написать 2-5-0-37. Какие у вас планы на эту пятницу и на выходные? Let's go!

из легендарных танцевальных хитов не обойдется, это Avicii Levels. Кто еще не успел послушать этот трек про начало лета? Ну, Джонни, давайте послушаем все вместе в эту пятницу. 2:05:37, наш WhatsApp. Наш план на сегодня и ближайшее время – это постройка дома мечты. Передаю любимой жене Леночке большой привет. Павел Николаевич пишет.

0: один за другим. Прямо сейчас.
1: Добрый вечер, это ТОП двадцатка, и сегодня у нас особенный выпуск. Первый летний хит-парад этого года. Весна уже осталась где-то там, за спиной, вместе со своими большими хитами. Пришло время узнать летних героев. А насколько горячо это лето начинается в нашем чарте, узнайте в течение этого часа. В сегодняшнем выпуске сразу 8 треков идут вверх, и максимальный подъем этой недели плюс 3 позиции. 6 песен теряют места, и сильнее всех сегодня падает один из бывших фаворитов. Сразу минус 5 строчек. Еще 4 участника удержали свои позиции. И, конечно, у нас есть 2 новинки, которые заменили «Тестостерон». «Малыш» улетел с 12 места, а «Вышка» оказалась 2 место. Также с нами прощается 18 место «Дон Диабло», «Виз Калиф» и «Кристин Гейт». «Go home with a stranger». Его лучшая позиция – 6-я, так что сегодня будет все. Новые лица, большие перемещения, неожиданные результаты и первая летняя битва за вершину ТОП-20-ки. Поехали!
0: Место номер 20. 20-е.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Сделай себе припати. Бит-пати.
2: Top Radio.
3: The Party Station.
1: Рейтинг самых популярных хитов. Топ-радио. Один за другим. Прямо сейчас.

0: участник фестивалей Amsterdam Dance Event, Miami Music Week, Global Gathering, диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу Interplay.
1: Встречайте, Александр Попов.
2: Друзья, привет, это Александр Попов, и в этот пятничный вечер вас ждет очередной выпуск моего радиошоу Interplay на Топ Радио. Всем приятного прослушивания.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.